98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 1 вересня діти йдуть у школу, а напередодні трець кишить різними історіями, зв'язаними з нововведеннями у навчальних установах.
2: Наприклад, одна з барановичських школ випустила потребовані до знішнього виду школьників і їх причосок. Навіть картинки намалювали, що допущально, а що ні. Наприклад, ніяких поголених скронів у хлопців чи розпущених волосів у дівчат, тільки хвост чи серйозний. Стрижка.
1: Але є проблеми і більш істотні. Наприклад, переповненість класу. Дзе-нідзе є класи по 40 чоловік. Недохоп наставників. Кшталту математику у 6 класі буде вести наставник молодших класів. І гэтак далей.
2: Як у таких умовах отримлювати веды? Початок навчального года у ефіри Єврорадіо обмеркували наш редактор Змітер Лукашук і головная редакторка видання «План Б» Вольга Лойка.
3: Змітер, твоє внимание дорогого стоит. Да? Чего только люди не делают, чтобы привлечь его к себе.
4: Ну, ты ведаешь, у Іванца атрымалася притягнуть і не только мою увагу, але і шмат кого. Найперш, ну, как бы, батьков тих дітей, які ідуть у перший клас особливо, і не тільки у перший клас, вчитися у білоруських школах. Що нового, на твій погляд, сказав Іванець, що зачепило людей? Що там з першого класу чекає? І коли протягнути от те, що зараз які там норми по знішньому вигляді прийняли у Барановицькій школі, це якби вони вже хутенько підстроїлися під потребування Іванця?
3: Слушай, ну, судя по тому, як Іванець умудряється зайти з ноги буквально в кожному своєму інтерв'ю, вибешивая большое количество родителей, он прям идет отличным путем, да, только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах, да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да. Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляете ребенка, где есть возможность. Какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. Нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да. Ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да. Ну, я могу понять тех родителей, да. Вторая смена – это плохая идея. Но 40 детей в классе просто так невозможно учиться. Вот как-то так. Да? И опять, ребят, ну вы же как-то математически это все просчитываете до. Тогда готовьте родителей заранее. Составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны, на вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае. Да? Вот вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену. Все такое вкусное. Да, в общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да. Примерно как у барановической школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким, с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
4: Слухай, ну, здається, може бути, ну, у ліпших традиціях, вон, як у британських там от школах, коледжах ходять усі ж так само, там, чи в яких-небудь Оксфордах тих же самих, ну, от пригоже, що виглядає, дисциплінує, довідав, може бути, дисциплінованіє діти, більш схильні.
3: Да, слушай, от із оксфордських, ітонських і других всяких частних, дорогих школ надо обов'язково взяти цю складну, неудобну требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да? Вот как красиво, когда к британской королеве идут все дамы в шляпках, да? И сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да? Или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот. Ну, на остальным вряд ли так покажется, да? Ну,
4: а вообще мужчины, которые идут, должны быть с усами.
3: Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
4: Ну, так все так уже, что же...
3: Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
4: Ну, вот такое бачение. Коли казать про... Здается, там еще так само тема была про заробки наставников. Вот что с заробками наставников не так? Вот сдавалось, как там они кажут, что ну все ж в порядке, можно заработать $1000.
3: Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? Раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу. Работая с 40 детьми, значит, вот это вот обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну вот получается, что недостаточно, да, ну вот как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, с каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата, это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступаете, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше. Таких возможностей, ресурсов нет.
1: Заробки настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
4: Буквально на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі навіну пра тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць, дзе мае 3000 рублёў. Дайшла справа нават да парламента так званага. Пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх – разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца Цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што, праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы, якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі, можна годна жыць. Так что там не так, что с этими заробками?
3: Слушай, ну, жить, безусловно, можно. Можно жить, даже не получая зарплату. Вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет. Есть серый сектор, в конце концов. Живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится. Это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионам. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение, повышение общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. Надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что, ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну, так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Знаешь, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой, да? Она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю, да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею, да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла, да? А он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций, и действительно разница с регионами очень большая, именно поэтому, и с качеством жизни тоже большая, поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как ни пытаются тут кого-то закреплять на местах.
4: Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тем часам у Минску починаются с тысячи. Ну, рублевые, если да. Таки, я так разумею. Навод с тыми 3000 тротина будет сходить на житло. Конечно, коли кватыру у спадчину от Минской бабули не перапала. Ну вот, правда, тут спрачаются, инши пишут, какие 3000 преподаватель вуза в регионе 1200 на руки не получает. Ну, это уже про заробки пошло.
3: Да, да. Ну, слушай, ну не получает. Вот опять, видишь, на руки сумма, да? Ну, никто не хочет считать грязными. Ну, потому что это странно, да? Ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да? И да, цены на жилье тут тоже решают, да? Ипотека под 1% просуществовала сколько? Неделю? 10 дней? Все.
4: Тем не меньше, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заробок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки. У тем же самым липене у бюджетников скоротились реальные заробки, которые различиваются с поправкой на инфляцию. Яны упали на 2,9% в сравнении с червенем. И наставники у среднем отрымливали 2,738. То пока что это вот средний,
3: ну,
4: там.
3: Конечно, а по месяцу вот сложно судить, да, скажешь, что там.
4: Бог там, типа, той, кто выше из-за Бога.
3: Уходили в отпуск, получили отпускные там в июне, да, и это вот, ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это все-таки такая чисто арифметическая штука, да. Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать. Но всегда можно сказать, слушай, а мы тебе и так многовато как-то платим, да? Ну, ты приходишь с претензией, я тебе говорю, слышишь? Кстати, а давай тебе еще меньше платить, да? Потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да? А слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
4: Ну, тем не менее, ты кажешь, что то есть подвышать заработок еще будут, те не будут, потому что, коли поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у вогуле по краине. Ці вот была информация, что только на одном МТЗ не хапая амаль 1500 человек. И я уже не кажу про сельскую господарку, куды там уже и солдат отправляют. Ну, звучай, як звучайно, и подле дзяцей в учнево, все такое. Ну, это алкобатальоны у окопы комаров кормить и от бандеровцев обороняться.
3: Слушай, они уже элита наших вооруженных сил. Ты прослушал.
4: Ну, конечно. ВИПС СССР.
3: Да, да, да, да. Слушай, ну, повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат, повышения зарплат бюджетников, повышения пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию. Да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
4: Какие выходы с этой ситуации? То есть до чего это приведет? Немагчыма ж без конца подымать заробки?
3: Нет, нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, а сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет, да. Ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
1: У эфіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна расказала, чаму беларусы незадаволеныя сваімі заробкамі і чаго чакаць ад новага навучальнага года.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
6: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена зараз.
5: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
7: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я впевнен.
8: Шесть тут... лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
7: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
1: Сустренимся после новинок спорту.
4: Евразум.
5: На Еўрарадыё навіны спорту. Баранавічы сенсацыйна абыгралі мінскае «Дынама» 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой «Дынама» апусцілася на трэцяе месца. МЛ «Віцебск» перамог у Брэсце мясцовая «Дынама» 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу. Іслач не здолела абыграць «Днепр» 0-0 і засталася другой. Нёман мінімальна перамог «Славію» 1-0, «Тарпеда», саступаючы 0-2, вырваў перамогу ў «Арсенала» 4-2. Гомель перамог «Белшыну» 1-0. «Віцебск» перамог «Нафтан» 2-0. У заключным матчы тура «Батэ» перамог «Мінск» 2-1. Беларускі нападнік Ілля Шкурын аформіў хет-трык у 9-м туры польскай экстракласы і прынёс кадавіцы перамогу над гурнікам з Забжа 3-2. Шкурын адкрыў лік на 11-й хвіліне. У другім тайме гаспадары выйшлі наперад, але беларус зраўняў лік на 91-й хвіліне, а на 100-й забіў пераможны мяч. Цяпер на рахунку Шкурына 7 галоў і 2 выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстракласы і першая па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хет-трык стаў для Шкуры на першым з лістапада 23 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстіна Цімановская пабіла рэкорд Польшы на нестандартнай дыстанцыі 150 метраў. Беларуска паказала вынік 16,81 секунды. Таксама Цімановская фінішавала першай на класічнай дыстанцыі 100 метраў на мемарыяле Людвіхоўскага. Былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні заклікаў кіраўніка ФІФА Джані Інфантіна падаць у адстаўку. Платіні крытыкуе Інфантіна за, на яго думку, парушэнне футбольных правілаў. Сярод іншага ён згадаў рэкламныя паўзы, 30-хвілінны перапынак у фінале і магчымую адмену чырвонай карткі. Раней ФІФА абвясціла аб планах стварыць кампанію ФІФА Forward Enterprise і прыцягнуць у яе прыватных інвестараў. Гэта выклікала незадаволенасць УЕФА і пагрозы байкоту чэмпіянату свету. Пазней Інфантіна заявіў, што праект не будзе рэалізаваны. Інфантіна ўзначальвае ФІФА з 2016 года і плануе пераабрацца ў 27-м. Выбары пройдуць вясной наступнага года ў Марокка. Гэта былі навіны спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
5: На выходных Лукашенко наведаў Путіна. Знешне ўсё было як заўжды. Усё тыя ж абдымкі і клятвы ў вернасці. З іншага боку, мяркуюць аналітыкі, паміж краінамі яўна ёсць ціхі канфлікт.
1: Мы свята выконваем дамоўленасці з Расіяй, націскаў Лукашенко. Нават перавыконваем.
5: А падчас сустрэчы з прэм'ерам Мішусціным, які не займаецца вонкавай палітыкай, гаварыў пра агульную праблему, якая існуе на поўдні Беларусі і на захадзе Расіі, то бок Украіну.
1: І таму, не выключаюць эксперты, праблема Украіны і вайны ўвязваецца ў праблему эканамічных стасункаў Беларусі і Расіі.
5: Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Пуціна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
6: Ну, наконт вырашым, это пытанне складанае. Уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Всё с вельмі абмежаваным поспехам. Я думаю, што тут... Хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Адзін фактар гэта візіт дырэктара ЦРУ ЗША Рэдкліфа в Москву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх это, што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі, каб яна праявляла стрыманасць і ў тым, і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі в Маскву это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і магчыма Пуцін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, которые падымаў дырэктар ЦРУ. Як по-рознаму можа быць? Магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы всё-таки нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма, нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Пуцін скажа, не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балтыі. Магчыма, былі какія-то планы, магчыма, Пуцін скажа, што не, мы все-таки это будзем рабіць, не гледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, ўсё ж такі, як бы ўспрыняў сігналы з Вашынгтона і сказаў, не, знаеце, вот мы думалі так, ну, не будзем. Яшчэ адзін магчымы сюжэт, які таксама ўвесь свет абмяркоўвае, гэта магчымая мабілізацыя, новая мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Думу. Гэтыя выбары адбудуцца в другой дэкадзе верасня, то есть вельмі хутка, магчыма, будзе абвешчана мабілізацыя. Мы памятаем, што было наступствам мабілізацыі ў 22-м годзе. Гэта вышкал расійскіх мобікаў, як там іх называюць, у Беларусі. Это даволі складаная аперацыя, якая патрабуе пэўных і палітычных рашэнняў, не толькі лагістычных. Ну і магчыма. Вот это, мне здаецца, самая такая свежая, самая імаверная тэма абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку, яму все роўна, як, дарэчы, і Трампу, на якіх умовах. Але, як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не все можа, не все, як бы, не все в его не все в его силах. Ну, и я думаю, что тычется вот этого, вот этой заявы Келлога, ну, так, махчима, принамсі, в минулом годе, махчима, было важно передавать некие сигналы про Лукашенко. Але, ну, все ли так, или некалькі дзён тому был директор ЦРУ в Москве, ну, наво что еще канал белорусский, наво что канал про Лукашенко. Так что я думаю, что в этом визите вот этой... Але, видите, я не выключаю, вот, коли як бы вписывать этот визит в певный контекст, то у него может быть американский контекст, но инше. Мы чули литерально некалькі дзён тому заяву Джона Коула, что чекается вызволение политвязня. Ну, по щирости, мы этих заявов апошним часам чули некалькі, и уже давно не было визита Коула у Беларуси, отповедно, не было давно вызволения у политвязня, но не выключено, что сапраўды не в забаве ён приедет и будут вызволены. И махчима гэта, ну, принамсі, может быть темой размовов Лукашенко с Путиным. Зусім не обовязково, что Путину это подобается, такая перспектива. Мы памятаем, певный час тому были, так бы мовить, стрелы, попереджені, вокрики из Москвы от Захаровой до СВР, службы российской разведки, что Лукашенко варто быть поосторожней с американцами. Ну, не выключено, что это так само может быть тема, что вот, как бы, не надо надто шмат уступать американцам. Это шкодит нашим интересам.
1: Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
9: Калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну пра гэта можна было б сказаць, праўда? А так фактычна нам не перадаецца аніякай інфармацыі. Паглядзі, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, што галоўная тэма, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. Тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуцін і Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украін. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо ён для гэтага пачынаў гэтую вайну? Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэты дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Европу, на Европейскі Саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі, дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
10: Гібрыдныя атакі ў тым
9: гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Европейскага Саюза, ракеты, вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшы. Гэта нават падпаленыя заводы. Вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі. Некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыкаў, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы паглядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі Саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагрозы. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туда чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам, да? Калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухі і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, і для Лукашэнкі ў першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
10: Тым разам, тым часам Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністра Польшы Дональд Туск. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў, ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
9: Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая: змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мэта – гэта менш сродкаў выдаваць на дапамогу Украіне, а больш сродкаў выдаваць на сваю ўласную бяспеку, што мы с вами і бачым. Фактычна, Пуціну і Лукашэнку, пра яго дапамозе Лукашэнка, удалося гэтага дамагчыся. Паглядзіце, якія велічэзныя сродкі выдае зараз на ўласную абарону Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Германія, і будзем гэта працягваць. Да? Фактычна, гэта дзесяцікратны ўзрост выдаткаў на абарону. Вось гэтыя мэты, яны будуць дасягаць, і тут, зноў жа такі, Беларусь з'яўляецца ключавой краінай. І выкарыстаць Беларусь у гэтым кантэксце гібриднай вайны супраць Еўрапейскага саюза з'яўляецца стратэгічнай задачай Крамля. Ёсць частка экспертаў, які лічаць, што ну, можа лепш для Пуціна захаваць Беларусь як тыл, які забяспечвае вытворчасць зброі, транзіт, не ведаю, там, абыход санкцый. І гэтая думка таксама слушная. Да гэтага часу Пуцін гэтага не рабіў. Але калі Пуцін не дасягае вынікаў на лініі фронта, калі ему не ўдаецца пераламіць сітуацыю на лініі фронта, ён прыходзіць да сцэнара выкарыстання тэрыторыі Беларусі.
2: Палітык Павел Латушка і палітычны аглядальнік Юры Дракахруст падзяліліся сваімі меркаваннямі наконт прычын візіта Лукашэнкі да Пуціна і тэм, якія маглі там абмяркоўвацца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ціск ці перамовы? Калі дым сілы синхронізуюць пазіцыі?
7: Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я ўпэўнены.
8: 6 тут... лет прошло, Артём, ну, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе. Некаторая
7: частка не вернецца, частка вернецца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
11: Еўрарадыё.фм.

0: На Єврорадіо новини шоу-бізу. Том Холланд увійшов у тройку найбільш касових актерів у історії кіно. Discussing Film повідомив, сукупне збору фільмів з уділом актера перевисили 15 мільярдів доларів. Холланд обійшов Криса Прата, на рахунку фільму якого каля 15 мільярдів. Істотно повелічить показчик Холланду допомог Чоловік-павук Новий день. Збори супергеройського фільму уже перевисили 2 мільярди і 280 мільйонів доларів. У виніку актер зайняв третє місце у рейтингу найбільш касових артистів, заступивши тільки Зої Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд так само став наймолодшим актером у першій десятці. У рейтингу після його розмістилися Крис Пратт, Самуель Л. Джексон, Роберт Дауні-молодший, Том Круз і інші. Раніше стало відомо, що Холланд на «Чоловіку-павуку Новий день» може заробити більш за 100 мільйонів доларів. Для порівняння, за першу роль Чоловіка-павука у фільмі «Перший мстівець. Супротистояння» у 16-му році актер отримав тільки каля 250 тисяч доларів. Актер Том Фелтон, який сыграл Драка Малфоя у фильмах про Гаррі Поттера, пожартовал, что у реальном житті зараз выглядая лепш, чем экранная версия его постарелого героя. Про гэта ён распавёў выданню People, узгадываючы здымки эпилогу Гаррі Поттер и Дароу смерти частка 2. У финале фильма дзеянне переносится на 19 гадоў наперад. Гаррі, Рон, Гермиона и Драка показаны уже дорослыми, калі выправляют своих детей у Хогвартс. Паводле слов Фелтона, актёров старанно вывучали, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль два дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў акцёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва у параўнанні з Гаррі і Роном. Акцёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае нязбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую паказалі ў фільме. Энн Хэтэуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпустить картину 2 червня 2028 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінотэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтэуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды «Наскар», куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі. У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадэраваў дэбат Змісер Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленна вяло текущую.
3: Да, да. Паступова, ну мы бачым вынікі, там адкрыліся гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пачобут з гавалам на волю, там розных там канфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што, пра што гаварыць?
5: Ну, магчыма, яны будуць тут пытанні менавіта ў тым, што ўсё ж такі Еўрапейскі Саюз таксама, у іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанне бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі і ўпэўнены.
4: С этим я согласен.
5: Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэтую размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія медыя.
4: Я согласна,
5: ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэта эскалацыя, яна хутчэй за ўсё, яна как бы ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы што? Мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі. Можна казаць, колькі згодна, што няма, ён ёсць. Па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы как бы вернуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
3: А вось давайте просто вот бачанне. Ну, Артём сказаў,
4: так не звучыць са стороны. Вот как ты сейчас говоришь, вот так никогда не звучит со стороны ни КС, ни кабинета, ни офиса. То есть это абсолютно...
3: Это новый тренд зараз заклаў Артём. А ты не менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць. Як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэта далейшага нека там дзеяння?
4: Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
5: Не обязательно.
4: Сейчас?
5: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
3: Мы, это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это утымлику. Кто это кто?
5: Я как старый молодый бюрократ. Первый, у нас есть резолюция координационной рады, якая принята. Вот мы, как координационная рада, и я ведаю, что есть заява и позиция объединенного переходного кабинета. Я думаю, что коли есть позиция ПК, яким керует Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской так само это потребует. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці тут дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілу. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучана у тым ліку на канферэнцыі Новай Беларусі, там была дэкларацыя ці рэзалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
0: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
3: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
5: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это их проблемы и их пытания.
3: Настасья?
4: Да.
3: Судячи по выразу вашего твара, я разумею, что вы тут нечто вот приготовали такое, не вельми приемное в якости аргументов, Артём.
4: Я пытаюсь это все примерить на как бы текущую реальность, в которой мы находимся. То есть это все, ну, приятный, конечно, план. Было бы здорово, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну вот ты Турчин, значит, Рыженков там, и вот Наташа Петкевич, ну идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это совершенно не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами демсилы в экзайле, Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
5: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
4: А как демографическая проблема решается в этом случае?
5: Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
4: Откуда мы это знаем?
5: Ну, я уверен.
4: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
5: Никакая частка не вернется. Частка вернется, плюс те люди,
4: при очень позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
5: Супер, уже добра. Уже добра.
4: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не уже добра, это этим то, сложно... Что...
5: Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы, это все равно той процесс, который будет, ну, у плюс Беларуси, это не будет у минус, по-перше. По-другое, знесу санкции, это мне подается так само вельми важно, это и махчимость гандлю с Европы.
4: Это добрый
5: рынок.
4: Важно. Это
5: я согласна. Добрый рынок, да. Это важный рынок, там про технологии не кажу, бо у китайцев там я не хапаю, у них, але, ну, так само, добра, там, гандаль, технологии, что-то еще из Европы. Ну, и третье, опошнее, это все ж таки, как кажут, ну, узмацнение суверенитету, бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаяць прарасійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
4: А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требования со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
5: У ідэалі так, але я думаю, что калі цвяро заглядзець на, ну, на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мирные перамовы, то, ну, вось, гэтага круглага стола яго не будзе.
4: Так вот в этом-то вся і проблема, что у нас большая часть санкций это военные санкции.
5: Ну, вось, я кажу,
4: мы не можем
5: вось,
4: принести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно.
5: Я тут
4: бизнес и так далее. Но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что это военные санкции,
5: ведаем,
4: а Беларусь участвует в войне.
5: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль где война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, худшей за все, они не будут зняты. Я кажу худшей про период деэскалации. Мирных перемог. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пойти на некие такие политичные заходы, але хучей это будет связано с деэскалацией. И вот эти ближайшие полгода мы зрозумеем, ці будет далі еще больше деэскалации, все ж таки пойде эскалации, ці до деэскалации. И вот тут пропанова, и она вот менавіта под все ж таки круглый стол и перемовы, это под умовы деэскалацийного сценару. Коли отбудется там третья сусветная, ну, який круглый стол? Тут
4: ніякий.
5: Да, ну тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажем про сценар, калі ёсць как бы рамка, калі вогуле ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
4: Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, Ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
3: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер Координационной Рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
5: Живе, что.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: В інтернеті нас можна слухати по всім світі, тільки там, де є інтернет, це зрозуміло, але туди, де доходить павуціна інтернету, там можна нас слухати по адресі рація.ком. В білорусько-польському поміжжі ми вещаємо на хвалях 98,1 FM на Гарадзенщині, Білосточчині, 99,2 FM на Берастейщині і Павдньовим. Падляш 9 хвилин на 7 годину показывают годинники у Польши, а у Беларуси уже на годину поздней. Починается вересень, значит, улады в Беларуси снова вздымают на штандар одно из самых молодых державных свят. 17 вересня, так званый День народного одинства. І про гэта, між іншим, про гэта будзем гаварыць у першай гадзіне нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. Каментар на гэтую тэму прагучыць у другой палове гэтай гадзіны. А пачынаем з іншай вайны, з вайны ўжо не той, якая адышла на старонкі гісторыі, а та тая, якая адбываецца тут і цяпер, калі паветраная трывога гучыць фактычна бесперапынна, таму немагчыма цэлы дзень спускацца ў бамбасховішчы, а сітуацыя ускладнілася тым, што вораг б'е не толькі па энергетыцы, але і па, напрыклад, прадуктовай інфраструктуры. Так, я маю на ўвазе вайну ва ўкраіне, а пра жыццё пад бомбамі, ракетамі, беспілотнікамі раскажа беларуска Евгенія Феодорац.
2: Просыпаемся, засыпаем под тревогу. Тревога практически не прекращается. Иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно. Можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
3: Какая ситуация с обстрелами в вашем городе зараз? Что изменилось в повозинах людей за последние тыдни?
2: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится. Просто мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
3: До чего побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Чи включалось светло, чи были проблемы с водой, с увязью?
2: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое, стараются чинить как можно быстрее. Это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать, пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
3: А что полохает вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
2: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже не не просыпаюсь, я ее не слышу, хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит, и бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам. То есть, ну, частенько это достаточно близко к дому.
3: Вы кажете про 4 годы, а что вам помогает вытримливать это штодённое напружение?
2: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди, потому что когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились, и когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, ну вот, тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
1: Говорила Евгения Феодорац. Я белоруска, яка проживає в Україні, а тему війни в Україні протягнемо про пару хвилин, але більш почуємо аналізи того, що відбувається на фронті і перспектива закінчення війни. Ці такі є, ці вони з'явилися, ці коли навіть були, то знову десь там одійшли на другий план.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Калі мы хочам рэальна ўплываць на Лукашэнку, то трэба актыўна выкарыстоўваць рэчы, якіх ён баіцца. А дыктатар не сумнеўна баіцца санкцыяў. Разам з тым павінны весціся паралельныя перамовы на тэму яго саўдзельніцтва ў вайне супраць Украіны. Таксама трэба размаўляць пра вызваленне палітвязняў і пра будучыню Беларусі. Кажа, былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамадскіх инициатив «Наш дом» Сергей Спарыш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом – усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два основных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: И как менавіта гэтыя знешнепалітычныя процессы, рашэнні бягучага лета, ці ўжо мінулага, паўплывалі на ситуацию внутри самой Беларуси?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимают один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное, это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Ну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обойтись. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Як адзначыў Сергей Спарыш, эфектыўнасць эканамічнага ціску і санкцыйных інструментаў будзе вызначаць далейшую палітычную сітуацыю ў краіне, і то ўжо гэтай восенню. Таксама чарговыя хвалі вызвалення палітвязняў застаюцца вынікам складаных непублічных працэсаў паміж Мінскам і міжнароднымі партнёрамі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Беларуси репрессованы первый наместник гендиректора Белвеста. 36 белорусов тягом тыдня вернулись в Беларусь с Польши по потребованию польских улад. Двое поляков затриманы по подозрению у контрабанде цигарет.
2: У студии с нами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Первого наместника гендиректора Белвеста, 57-годового Виктора Гурина, посадили за политику, поведомляя наша Нива. Гурин керовал буйными проектами у Беларуси и России, укоренял у обутковую вытворчесть, штучный интеллект и роботов, але стал черговой ахвярой политического переследу. У соковику 2026 года топ-менеджера затримали силовики. По звездкам правоабарончага центру «Вясна» подставой для криминальной справы стали его поведомления у телеграм-чатах у 2020 и 2021 годах с резкой критикой деяния у силовиков и белорусского диктатора. Менский городский суд призначил Виктору Гурину 3,5 года колонии во умовах узмоцненного режима и буйный штраф у померы 600 базовых величинь. Эффективный уплыв на официальный Минск потребует последовательного использования инструментов экономических санкций. Этот тиск необходимо сполучать с проведением параллельных непубличных перемов. Главными темами встреч остаются вызволение политвязнев, безопасность у регионе и будущее Беларуси. Отзначил был политзняволенный поплечник Миколая Статхевича, активист Центра громадских инициатив «Наш дом» Сергей Спарыш.
4: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия — это два составных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны.
3: Як означил Сергей Спарыш, эффективность экономичного тиску и санкционных инструментов будет вызначать дальнейшую внутреннюю повестку Украине этой осенью. До інших тем. Амаль 260 замежников покинули Польшу.

0: 7 гадзін 9 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. А мы цяпер паразмаўляем пра важную тэму, але няпростую. Адукацыю беларусаў у замежжы. Пачнем з невясёлай карціны. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт улады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Гэта надало праблему станове студэнтам, якія там навучаюцца. Памёр Александр Мілінкевіч, які ўзначальваў вольны універсітэт. Ніякай новай інфармацыі на сайце школы пра набор у восеньскі семестр пакуль няма. Ёсць яшчэ праграма Каліноўскага, якая дапамагае навучаць беларусаў у польскіх вышэйшых навучальных установах, але некаторыя вядомыя беларусы спадзяюцца на стварэнне яшчэ адной вышэйшай установы ў Польшчы, менавіта для беларусаў. Гэтую ідэю актыўна прасоўвае наш сённяшні госць, палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павал Севярынец, з якім размаўляе Таццяна Смуткіна.
1: Гость рации.
2: Добрый день, господар Павел.
3: Добрый день.
4: Вы сказали, что ЕГУ – это больше русскомовная высшая установа, якая уже как бы не совсем белорусская и не имеет такой уже, напевно, поваги у белорусов, как было ранее. Вы пропоновывали там утворить университет у Польши, альтернативу ЕГУ. А вот что вы думаете, в оголе про вольный университет? Протягни он працевать, и он вот перетворится в той университет у Польши, про який вы казали.
3: Глядите, теперь існуе такая парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, а свайго універсітэту фактычна няма. Але як толькі з'яўляюцца новыя праекты, вольны універсітэт, універсітэт Валовіча і беларуская акадэмія і просяць падтрымку ў еўрапейскай супольнасці, еўрапейская супольнасць адказвае: "От у нас ёсць ЕГУ, вы маеце ЕГУ, выдзяляецца некалькі мільёнаў у год на ЕГУ, што вам яшчэ трэба?" Тут треба ясно сказать, что ЕГУ не является белорусским университетом ни де-факто уже, ни де-юре. В этом университете там в обмаль просто дисциплина и занятка проводится по-белоруску. Про подрихтовку неких элитных кадров для демократизации Беларуси нема оговорки. Я сам с початку 2000-х годов у складе делегации демократичных сил десятки разов переконывал европейцев: подтримайте белорусский университет, подтримайте ЕГУ. И постоянно были сподевания и обещания, что этот университет станет тым, чым ён павінен быць, кузняй кадраў для дэмакратычнай Беларусі. Не, чым далей, тым горш. Всё менш і менш і менш застаецца ад вот этой мары, а вось гэтай функцыі, дзеля якой мы і прасілі падтрымкі і прыкладалі намаганні, каб ЕГУ быў. Таму пра ЕГУ, думаю, трэба забыць у гэтым плане і трэба сканцэнтравацца на тым, каб усе існуючыя праекты, а гэта і вольны універсітэт Александра Мілінкевіча, беларуская акадэмія і, канешне, універсітэт Валовіча, это новы, па-моему, самы перспектыўны праект, былі аб'яднаны ў адно, і ў Польшчы гэта можа атрымацца значна лепей, чым у справе з ЕГУ. Чаму это можа атрымацца значна лепей? Таму што калі ўзяць Падляшша, дзе ёсць шмат этнічных беларусаў, дзе блізка мяжа нават з Беларусью, дзе шмат беларусаў, якія выехалі пасля 2020 года, калі ўзяць пад увагу тое, што польская дзяржава падтрымлівае, фінансава падтрымлівае беларускую меншасць, то такі элітны універсітэт можа паўстаць якраз такі ў нашым П'ємонце, на Беласточчыне, на Падляшшы. Гэта было б крута. Там жа жывуць, ну і такія людзі, напрыклад, як Владзімір Арлоў або Катерина Водоносова, разом с Олесем Беляцким, Винцуком Вечорком, Паулом Тирашковичем, Тимохом Акудовичем. Это могут быть просто зорки выкладчики в университете. И молодь туды повалила бы валом, там конкурс был бы капитальнейший. И там бы рыхтовалась белорусскомовная элита. И гуманитарная, и, я думаю, техничная, экономичная. Бо это то, чего прагне белорусская душа. В самой Беларуси нема университета белорусской мары. За межой нема. А без высшейшей эдукации нации не існуе. Нам потребный этот университет.
4: Я вас разумею, Дар Павел, але уявіце сабе, ну ёсць праграма Каліноўскага, так, куды падаюцца беларусы. А зараз дзеці, нават калі яшчэ, можна сказаць, мая дачка навучалася ў Беларусі, що ў іх была беларуская гімназія, і бацькі некаторых пераводзілі гэтую гімназію на расійскую мову і казалі, што беларуская мова нікому не патрэбна, і вы ж ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі з беларускай мовай. На маю думку, наўрад ці павалілі беларусы валом, як вы кажаце, ў беларускамоўны універсітэт. Хоць ён нейкія перспектывы мае у Європі. Европе, например. Потому что для некоторых главное поступить в Европу. Конечно, не важно там, что куда. Главное, как батько хапило гроши и выехать с краины.
3: Это может быть как бы первоважный настрой. Да, это может быть первоважный настрой. Это может быть там на 70-80%. Але выехала с Беларуси после 20-го года десятки тысяч молодых белорусов. Ну и вот слушайте, у меня у самого две племенницы, которые выехали, шукали себе у разных университетах по разных программах. Да, абсолютно большинство молодых белорусов зараз просто шукает где. Але у души это люди, которые прагнут белорусско-мовной эдукации, это те, кто марать просто про такие университеты. Я памятаю сам себе, так сам. Я ишел в университет, ведучи, что это будет огмень незалежности. Поверьте, это тысячи людей. Ну, зараз покуль немагчимо отчинить университет на несколько тысяч человек. Это просто столько финансов не будет подтримки, меркуючи по всем холору, будет идти про несколько сотен обученцев, студентов, по крайней мере, с початку. Але захочут тысячи. Навод, коли мы избирали подписи за Белорусский национальный университет еще у Менску с товариством белорусской мовы и собрали там десятки тысяч подписов, и это первоважно были молодые люди, первоважно студенты, то есть они хотели учиться там. Вы можете увидеть, а после 20-го года их колькость только повеличилась. Тому потенциал тут гигантский. Але на во, что им зараз вот идти у их. Так, они могут провести программу Калиновска, эти некие программы, какие там больше и меньше адаптованные, да, белорусов, где есть там некое белорусскомовное выкладание, эти махчимости, оборонить некие науковые ступени по белорусских темах. Але все, так это вельми узко, этого мало. Коли мы говорим про краину, у якой там 9 миллионов человек живет, для ее потребная колькость эдукованной элиты, критичная. И эта критичная масса, в первую очередь, берется в университетах и у тех научальных, адукационных, науковых программах, какие там запускаются. Тому тут я абсолютно веру в то, что кажу. Я бачу так само, что меня подтримливают. Вот на конференции «Новая Беларусь» до меня подходили десятки людей, как раз в первую очередь по теме университета. Люди натхненные вот этим проектом университет Воловича. Где докладно он может быть, это еще пытание, але в принципе, накольки я веду, настрой таки, коли объединяются те инициативы, какие зараз есть, вот это будет привабная альтернатива, она может отримать и польская, и, махчима, европейская финансовая.
4: Я вас, конечно, разумею и подтримливаю, але глядите, европейский гуманитарный университет, колисти так само был белорусскомовный, але, как я размовляла с выкладчиками этого университета, он бы, может, и надалей был белорусскомовный, как там студенты сапраўды поступали с белорусской мовы и хотели учиться на белорусской мове. Принамсі, я чула от белорусскомовных выкладчиков про это. Яны кажуть, что зменшается просто колькость белорусов, там они берут и украинцев, и российцев, и тому там стало больше русскомовных и стало больше русской мовы. То бок не идут валом тады все ж таки.
3: Татьяна, исти другорадный университет, где нема просто узроўню выкладания, не мая сенсу. На гэты момент его з'являється абсолютно другорадным, альбо навод третьеразрадным університетом, куди просто не пойдет. Это не элитный университет. Ну, что можно казать, коли на викторине, я поглядел на историков его, это студенты-историки его, викторина у Вильни мы проводим. И просто разгром, я не ведаю с того, что ведают школьники у Беларуси. Шоу белорусчины звычайное, кое мы проводили там тысячами белорусских школ. Я не ведаю отказ. Я не ведаю белорусской истории не то, что основных дат, а основных особо не ведаю. Что можно казать про узро? Это историки.
4: Я разумею, треба створать тады школы белорусскомовные нормальные с историчным ухилом, как наши дети ведали. А то, я не с такими ведами поступить.
3: Это чему? Потому что в ЕГУ не идут сапраўды тыя люди, а я ведаю сотни молодых белорусов, которые после 2020 года выехали, сотни уже зараз, вот теперь я особист, которые марили учиться, которые ведают чудовно просто, ведают шиковно белорусскую историю. Многие из них лепше, чем я. И яны могли подточить свои веды у таких корифеев, я же Орлов. После 2020 года колькость белорусскомовных белорусов, которые хотели подтримывать адукацию по белоруску, резко выросла в разы. Это я и пытался у специалистов и назирал сам это в разы. Его на гэты момент, он наоборот опускается на дно в плане белорусскости, его просто не робится заважным, там, и он абсолютно не является показчиком, туды не идут не тому, что там якобы перестают размовлять молодые белорусы по белоруску, не, наоборот, они начинают, туды не идут тому, что узровню выкладания нема. Нема ни узровню, нема ни жадания перетворать это университет для белорусской элиты. И я тут не виновачу выкладчиков. Можно только подяковать тым нешматликим белорусскомовным выкладчикам, якія спробуют у ЕГУ еще нечто робить. Их засталося там в обмаль, несколько человек литерально. Им можно подяковать, потому что они все-таки спробуют. Але ни кіраўніцтва университета, ни ты, от кого залежать программы, ни администрация, яны уже давным-давно не думают про то, что это повинны быть университет для подрихтовки кадров для будущей Беларуси. Там этого не стоит. Мы коммерцийный университет, мы открытым текстом это говорят, ректором все остальные. Мы зарабляем грош. Это головная задача.
4: А ведаете,
3: ну, слухайте, пробачьте, это вы.
4: Потому что мы не находимся в Беларуси, потому что ЕГУ стал литовским университетом. А вы думаете, что стеньшее будет в Польше? Там так само улады будут зацікаўлены, каб, напрыклад, это было там кантралявана Польшай і гэтак далей.
3: В рэальнасці Польшча зацікаўленая ў моцнай і незалежнай Беларусі. І я гэта чу ад саміх палякаў. Я не буду называць прозвішчы, таму што зараз вядзем перамовы ў тым ліку па гэтым універсітэце. Ад саміх палякаў я чу, што Польшчы патрэбная моцная і незалежная Беларусь. Яна ў інтарэсах Польшчы. Калі гэта будзе мадэль ЕГУ і это будзе рост засваення еўрапейскіх грошай і
4: так, то нічога добрага не будзе.
3: Марнаванне людзей, якія прыходзяць па гэтую адукацыю, ну тады Польшча не атрымае з гэтага нічога. Калі там будзе вырашана беларуская эліта, якая рана ці позна будзе вызначаць лёсы Беларусі, гэта будзе геапалітычны выйгрыш і для Еўропы, і для Польшчы. І вот тут ёсць пытанне, зразумеюць гэта еўрапейцы, зразумеюць гэта палякі ці не. Мне здаецца, што зараз яны пачынаюць гэта разумець, таму што ўсходняя палітыка ў сувязі з вайной, у сувязі з Украінай зараз на вастрыі, самыя лепшыя розумы гэтым займаюцца, ну і тое, што я чую ад польскіх палітыкаў па тэме універсітэта, мяне прынамсі натхняе. Таму я думаю, што тут проста трэба прабівацца, тут трэба яднаць разам гэтыя праекты. Па веры вашай будзе вам. Хтосьці кажа, што гэта немагчыма, будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчыма. Вельмі шмат людзей пра гэта мараць. Вот, можа быць, самая вялікая рэакцыя на ўсе мае выступы на КНБ была менавіта па пытанні універсітэта.
4: Будзем спадзявацца, таму што вы ж ведаеце, і палітыкі, напрыклад, польскія палітыкі самі недаўна прызналіся на вышэйшым узроўні, што яны вядуць перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам. Таму кожны палітык зацікаўлены перш за ўсё ў сваіх нейкіх інтарэсах, інтарэсах сваёй нацыі, сваёй мовы, культуры і гэтак далей.
3: Дальнабачныя палітыкі, у тым ліку і польскія палітыкі, яны разумеюць, што дэмакратычная Беларусь у іх інтарэсах.
4: Дзякуй вялікі, спадар Павел, за размову.
3: Не ма за што.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Светлана Тихановская звернулася до школьников, студентов, наставников и батьков с нагоды Дня ведов. У России семиклассница напала с ножом на наставницу. Беларусы в Польше опынулися у правовой пасцы, лишать юристы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У День ведов 1 вересня Светлана Тихановская закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях. Подяковала наставникам, которые под тиском идеологии протягивают учить детей думать, а батькам за поддержку и сумленные разговоры с детьми дома.
4: И сегодня я хочу сказать всем школьникам и студентам, не страшивайте за цікавленность и интересу. Не глядяши ни на что, шукайте тое, что цікаво именно вам. Развивайте свои таленты, знайомтеся, знаходьте своих людей. Веды и умения, которые вы здобываете сегодня, останутся с вами при любых обстоятельствах.
3: Светлана Тихановская, віншуючи з Днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Цяпер існуе парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, кажа палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павел Севярынец. На яго думку, нават еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, які ўлады Беларусі прызналі нядаўна экстрэмісцкім, не адпавядае запытам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў замежжы.
5: Тут трэба ясна сказаць, што яго не з'яўляецца беларускім універсітэтам ні дэ-факта ўжо, ні дэ-юрэ. У гэтым універсітэце там вобмаль проста дысцыпліну і заняткаў праводзіцца па-беларуску. Про подрыхтовку нейких элитных кадров для демократизации Беларуси нема гаворки.
3: Политик, как и некоторые ведомые беларусы, спадзяецца на створение яшчэ одной ВНУ у Польши для беларусов.
5: Треба сконцентрироваться на тым, как усе існуючыя проекты, а гэта и Вольный университет Александра Миленкевича, Белорусская академия и, конечно, университет Валовича, это новый, по-моему, самый перспективный проект, были объеднаны в одно, и у Польши гэта може атрыматься значно лепей, чем у справе з ЕУ.
3: Свою позицию Павел Севярынец тлумачыць тым, что на Падляшы зараз живе вельмі шмат беларусов, и польская держава финансово подтримливая белорусскую меньшость. Тому, на его думку, польский университет для белорусов мог бы поустать как раз на Белосточине. Обжахливые подеи 1 вересня у России. Там, у школы номер 2 города Канска Красноярского краю, семиклассница здейснила напад на наставницу физики. Про здарэнне пишут мясцовые медиа. Поводле их информации, девчинка распылила у твар наставницы газ с баллончика и поспробовала ударить ее ножом.

0: Изменливая опасность сегодня в Белорусско-Польском помежье. Дожди 17-таки прогнозуют по всей территории региону, а особливо интенсивнее в другой половине дня на заходе региона Макчемя навальницы. Ветер заходний, дипавнево-заходний 2-3 метра на секунду, поздней, помацнее, а у порывах на вода 12-13 метров на секунду. Атмосферный тиск в межах нормы в день. Термометры будут показывать на полночи региону 19-20, на полдень 21-22 градусы, а минимальная температура ночью 13-14 градусов.
1: «Спортэкспрес» – главные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юра Дзяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые події в Беларуси, транспоміжным регионе и во всем свете. Гарадинский Нёман у матче 20-го тура высшей лиги вырвал перемогу над Мазырской Славией с ликом 1-0. Дякуючи голу, додаденный час на 91-й хвилине вызначился Антон Сучков. Гол по оборонце Нёмана признаны АБФФ найлепшим у 20-м туру чемпионата Беларуси. Нагадаем, что у футболиста была травма колена, за якой он не выходил на поле с вересня 2025 года по жнівень 2026. За всю историю высшей лиги клуб Згородні 26 разов менял выник матчу на свою корысть после 90-й хвилины. У 7 выпадках Нёман ратовался от поразов и добивался ничьей. Еще 19 разов команда вырывала перемогу. По этому показчику команда делит первое место с Борисовским Батэ, у активе якого так само 26 поляпшений у выников на опошних хвилинах, за каких 19 завершились перемогами. На минулых выходных прошли матчи 22-го тура первой лиги чемпионата Беларуси по футболе. С цікавых выников отзначим перемогу Астраўца над Пинской Хвалей с ликом 2-0. Волевую перемогу с ликом 2-1 на выезде Лиды над Солигорском. Разгром Нивой Осиповича с ликом 6-0 у примежным Долбизна. Поразу с Маргони с ликом 2-3 от дубля Менского Динамо. И хатнюю поразу с Лонима от Ворши с ликом 1-2. По выниках 22 туров на первом радку иде Нива, у якой 45 пунктов. На другим месцы Слуцк, у якого 44 балы, і замикає тройку Ліда з 42 пунктами. С 29 по 31 жнивня отбылись матчи 24-го тура чемпионата Казахстана по футболе с уделом белорусских легионеров. Улытау Ильи Черняка буйно обыграл Житусу с ликом 3-0. Белорусский нападающий вышел на замену на 56-й хвилине и забил третий гол команды на 91-й хвилине матча. Женис Максима Плотникова одолил Алтай Дмитрия Подстрелова с ликом 1-0. Ободва белорусских футболиста провели 90 хвилин матчу. Кайсар проиграл Укжетпесу с Мицера Бородина и Василя Сопеля с ликом 2-3. Белорусские футболисты вышли в стартовом складе, але не отзначились выниковыми деяниями. Сопель был заменен на 59-й хвилине, Бородин отыграл все 90 хвилин. Ардабасы разгромил Кызылжар белорусского тренера Виталя Жуковского с ликом 3-0. Иртыш Руслана Юденкова перемог Актабе с ликом 2-1. Беларусь не трапил заявку. Каспий Владислава Климовича, Павла Сядько и Данилы Нечаева выиграл у Табола белорусского специалиста Мирослава Ромашченки, Максима Мяки и Виталя Лисаковича с ликом 1-0. Нечаев, Сядько и Климович вышли в старте и покинули поле на 56-й и 86-й хвилинах отповедно. Мякиш и Лисакович отгуляли матч цалком. Атырау Ягора Хаткевича и Ягора Хвалько соступил Астане с ликом 2-3. Хаткевич провел на поле всю гульню, Хвалько отгулял матч цалком и на 32-й хвилине отримал желтую картку. Елимай Евгена Берозкина соступил Кайрату Александра Мартыновича с ликом 0-2. Мартынович отгулял весь матч и зарабил попередний на 95-й хвилине, голевыми деяниями не отзначился. Берозкин не был заявлен на матч из-за травмы. Жаночая футбольная команда «Минск» сгуляла у нишую 0-0 с представником чемпионату Хорватии «Аграмом» у рамках первого отборочного раунда Кубка Европы. Гульня прошла на стадионе у венгерским «Машон Мадзеравары». Матч у отказ помеж командами отбудется у Хорватии и пройдет 2 вересня. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список наилепших проспектов Вашингтона. Рейтинг узначалил белорусский нападающий Илья Протас. У рейтингу не включались полевые гульцы, старейшие за 23 года и брамники, старейшие за 25 годов. А так само хоккеисты любого взрослого, которые не сгуляли 50 или больше матчей у НХЛ. У минулом сезоне Протас набрал 66 очков у 69 гульнях регулярного чемпионата за Херши у АХЛ. Так само дебютовал у НХЛ, где провел 4 гульни и набрал 4 очки. Польскі гандбольны клуб «Кельцы» выйграў барацьбу за падпісанне беларускага разыгрываючага Заграба Ігара Бяляўскага. Ён павінен далучыцца да польскага клуба не пазней за лета 2028 года. Пры гэтым «Кельцы» можа паспрабаваць выкупіць яго кантракт, каб гулец перайшоў раней. 24-гадовы Бяляўскі праводзіць другі сезон у Заграбе. У траўні разам з камандай заваяваў 34-е запар для клуба з золата чэмпіянату Харватыі. Раней ён выступаў за «Менскі СКА». Жаночая зборная Польшы па валейболе выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. У 1/8 фінала ў чэшскім Брно яна без асаблівых складанасцяў прайшла каманду Партугаліі з лікам 3-0: 25-18, 25-17, 25-23. За права згуляць у паўфінале полькі згуляюць 3 верасня там жа з камандай Нідэрландаў. Польшча двойчы была мацнейшай камандай Еўропы ў 2003 і 2005 годах. Учора беларуска Арына Сабаленка перамагла 59-ю ракетку калумбійку Камілу Асорыя ў першым крузе US Open 2026 з лікам 2-0, 6-2, 6-4. Матч працягваўся 1 гадзіну 27 хвілін. У другім крузе першая ракетка свету згуляе з 22-гадовай расейкай, 160-й ракеткай Паліна Яценка. У першым крузе Яценка перамагла 71-ю ракетку мексіканку Ренату Сарасуа з лікам 2-1, 4-6, 6-4, 7-6. Агульны прызавы фонд US Open складае 108 мільйонаў даляраў. Пераможца жаночага адзіночнага разраду атрымае 5,5 мільёны. Forbes склаў рэйтынг самых высокааплатных тэнісістаў па выніках апошніх 12 месяцаў з US Open 2025 па US Open 2026. Чацвёртае месца заняла першая ракетка свету Арына Сабаленка. За гэты перыяд беларуска зарабіла 36,1 мільёна даляраў. 13,1 мільёна склалі прызавыя, яшчэ 23 мільёны даход за межамі корта. Пры падліку ўлічваліся прызавыя, у тым ліку бонусы ад WTA, а таксама рэкламныя і спонсарскія кантракты, гонарары за ўдзел у мерапрыемствах, ліцэнзійныя выплаты і іншыя камерцыйныя даходы. Больш за Сабаленку зарабілі Янік Сінер 58 мільёнаў, Карлас Алькарас 53,7 мільёна і Серена Уільямс 4,1 мільёна даляраў. Пятай у рэйтынгу стала Коры Гауф 35,9 мільёна. Усе сумы пазначаны да выліку падаткаў і агенцкіх камісій. Беларус Яўген Залаты заваяваў срэбра ў фінале спаборніцтваў у класе М1Х на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні ў Амстэрдаме. Ён фінішаваў другім на дыстанцыі 2000 метраў у адзіночным экіпажы, паказаўшы час 6 хвілін 38,33 секунды. Для Залатова гэта другая ўзнагарода на чэмпіянаце свету. У мінулым годзе ён заваяваў бронзу, а таксама быў срэбным прызёрам чэмпіянату Еўропы. Зборная Беларусі заваявала залаты медаль чэмпіянату свету па сучасным пяціборні ў камандным заліку. У камандным выніку ўвайшлі вынікі выступленняў трох беларускіх спартовак у індывідуальных спаборніцтвах. Віялета Гурэева заняла 4-е месца, Марыя Гнетчык 6-е, Анастасія Арол 10-е. У суме яны набралі 4356 балаў. Для зборнай Беларусі гэта 3-я медаль на чэмпіянаце свету ў Кітаі. Раней Анастасія Арол і Марыя Гнетчык выйгралі золата ў жаночай эстафеце, а Яўген Арол і Віялета Гурэева срэбнымі прызёрамі ў міксце. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Амбасаду Литвы у Беларуси проинформовали об затриманні литовца за нібыта экстремизм. Пожар на заводе у Польши связывают с максимой деятельностью замежной разведки. У порте Услуга у России после атаки дронов почался пожар.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Амбасаде Литвы у Беларуси поведомлено о политично мотивованном затримании литовца у Беларуси. Про это пишет Делфи со посылкой на литовское МЗС. Амбасада Литовской Республики у Беларуси была проинформована об затримании гражданина Литовской Республики. Звертаем увагу, что МЗС, поважаючи право людей на приватное житё и не маючи их сгоды, не может надавать СМИ информацию ни об конкретных особах, ни об про обставины здоровья, поведомила МЗС Литвы. Ранее наша Нива расповела, что у Беларуси был затриманный и осужденный за содействие экстремистской деятельности 27-годовый литовец Дэвидас Станулявичус. Теперь он отбывает покарание. Мужчина вел блог у ТикТок, а так само сторонки в Фейсбук и Инстаграм, где рассказывал про двуденные выезды по маршруте Вильня, Лида, Менск, Гомель, Хойники с наведыванием Чернобыльской зоны и вертанием назад. До інших тем. Беларуская диаспора во Урославе запускает шерох локальных инициатив на початку осени. Программа включает бесплатные экскурсии, день отчиненных дверей у беларускай школцы и концерты. Особными керунками застаются проведение настольных гундлев и организация допомоги политвязням, отзначил представник Рады объединения суполка беларусов Урослава Спадар Ян.
4: Ну, коли казаць пра грамадскае аб'яднанне суполку беларусаў Урослава, то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у пэўнасці з гэтым. Але акрамя суполкі беларусаў Урослава ёсць шэраг іншых арганізацый, кожна з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
3: Бліжэйшая сустрэча дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы адбудзецца ўжо ў гэтую суботу 5 верасня. Пачатак о 11 гадзіне ў Дальнаслёнскай бібліятэцы публічнай. Да іншых тэм. Малапольское отделение Национальной прокуратуры Польши начало расследование пожару на предприемстве «Электроникс» у городе Скаржиско-Каменной. Расследование ведется по версии магчимого уделу замежной разведки у деятельности супрать Польши и здесьнение злочинства террористичного характера, поведомил пресс-секретарь Национальной прокуратуры. Повод для его у вынику пожару были знищены складские помешкания, а сумма нанесенной шкоды складая не меньше за 15 миллионов злотых. Пожар на предприемстве у вспыхнул после полуночи 31 жнивня. Ён охопил вытворчо-складской цех. На месте здарэння постоянно працуют представники агентства внутренней безопасности и полиции. А у портовой зоне Услуга Ленинградской области России у вынику атаки БПЛА так само почался пожар. Про это поведомляя РБК со посылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. Повод для его зафиксованное пошкоджение инфраструктуры. Дрозденко додал, что информация об наступствах атаки удокладняется. Услуга лишится наибуйнейшим портом Балтийского бассейна по объеме перевалки грузов. Его у темлику активно выкористовывать белорусские компании. У минулый раз пожар во Услузе после

0: Назад, где уйдешь.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 11:01 в Беларуси, 10:00 в Польше.
4: Россия ракетами атаковала чыгуначную инфраструктуру Киева. Есть ахвяры и разбурэнні. У Румынии, Эстонии и Латвии обвешали поветренную тревогу и подымали знішчальники НАТО. Молодого юриста Мирослава Бондаренко осудили за политику.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: Об подеях российско-украинской войны. Российский баллистичный удар по Киеве у ночь на 1 вересня был накерован на чыгуночное депо и иншие объекты украинской чыгунки. Про это поведомил сегодня раницей старшиня правления компании Александр Перцовский. У вынику баллистичного удару загинули 7 человек, 6 из яких наши супрацовники. Один коллега находится у шпитале с травмами. Десяткам удалось выратоваться у сховища. Мы допомагаем им обновиться, написал он на своей сторонце в Facebook. Перцовский поведомил про разбурение, у приватности был разбуранный цех. Рух был спынен на 2 станциях. Постоянные поветренные тревоги обмежевывают махчимость выкористания бомбосховишев жихарами у дённый час. Удары российских войсков почали наноситься не только по объектах энергетики, но и метами для напада установится продуктовая и логистичная инфраструктура краины, каже белоруска Евгения Федорец.
5: Но сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет.
4: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4.5 года. У ночь на 1 вересня одразу некалькі краін НАТО, Румыния, Латвия и Эстония, обвешали поветренную тревогу и уздымали у неба войсковую авиацию. У Румынии ночные инциденты были связаны с российской атакой по поудні Одесской области Украины. У неба поднялись 2 испанские знішчальники F-18 и вертолет ВПС Румынии. Пилоты назирали выбухи на украинской территории, але порушение румынской мяжи зафиксовано не было. Каля 2 годин поветренную тревогу обвестили у латвийским Луденским районе, а ближе до 4 у Алукснинским крае. Эстонские силы обороны обвестили погрозу для жыхароў 8 уездов. На перахоп дронов, якія рухаліся уздовж усходней мяжи и уваходили у эстонскую поветренную простору, узняли турецкие знішчальники с миссии НАТО. Каля 6 годин тревогу отменили. До темы репрессий у Беларуси. 28-годового юриста Мирослава Бондаренко осудили за небыто заклики до деяний, накированных на причинение шкоды национальной безпеці Беларуси, пишет наша Нива. Ему погрожало до 6 годов колонии. Докладный присуд покуль невядомы. КДБ уключил хлопца у свой спис террористов. Мирослав Бондаренко – выпускник юридичного факультета БДУ. После закончения учебы он пошел у науку. У початку 2026 года оборонил диссертацию по теме «Правовой режим инвестиций у человеческий капитал». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21, а па берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўны, аўторак сёння, ну і не чырвоны, канешне, дзень календара, може і не чорны. Ну, такі. 1 вересня сёння. День ведаў.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читая Ян Мордень.
4: Ніва з 11 мая 1975 года. І у Берліні свой закончили поход. Репортаж Віктора Рудчика. Частка першая. Яму цяпер ўжо 72 гады. Жыве ў Гайнаўцы. Дом знаходзіцца ў невялічкім агародчыку. Спакойна тут і ціха. А ў пачатку мая, калі думкі вяртаюцца да берлінскай перамогі, на яго вуліцы пахне зацвіўшым садам. Антон Мордань двойчы заслужыў спакойнага адпачынку. Раз, бо амаль 40 год працаваў лясніком. А два, бо ўласнымі нагамі перамірыў праслаўлены шлях людовага войска польскага ад Леніна да Берліна. Старый солдат раскладает передо мною свой домашний архив. Ни один музей мог бы позаиздростить ему архивных материалов, памятные медали, ордены и подяки. До меня написал навод генерал Зигмунд Берлинг, с гордостью заявил Антон Мордань. Я послал ему привитание на 25-ю годовину бою под Ленина, а он мне тут же прислал отказ. Читаю. Варшава, 21 października 1968 рок. Drogi stary Wiarusie, serdecznie Wam dziękuję za życzenia. Od Was wszystkich zawsze mi są najmilsze. Te czasy i te przeżycia, przez które przeszliśmy razem, zawsze pozostaną w mojej pamięci. Serdecznie Was pozdrawiam. Zygmunt Berling. Сардэчны сяброўскі ліст, як да добрага знаёмага. Ці здаралася вам асабіста сустракаць генерала Берлінга, пытаю? Вядома, ён жа ў штабе не заседжваўся, як толькі мог, то ішоў да салдат. Стаім бывала ў страю, ён прыходзіць няспешна перад намі і неяк па-бацькоўску глядзіць кожнаму ў вочы. Неяк добра і строга. У нас мурашки по спине ходят, але сердце наполняется довером, что поведе он нас на добрую справу. А один раз то он меня аж наполохал. Проходили мы в поле поскоренное обучение, помучились и попотели, что ледь отдыхались в час короткого перепынку. Бачу под лесом стоять русские бабы и продают ягоды. Думаю, ягод наемся и сябров почастую. Гартаю я эти ягоды, а тут раптом за плечима чую знакомый рашучий его голос. «Капрал!» Адварочваюся, прыцягваюся насмірна, але кошык халера перашкоджае, і з перапалоху нават парадачна адрапартавацца не магу. «Не вече капралу, — гаворыць ён, — же не можна ще аддаляць от своїх?» «Вем, — шапчу. То длачаго ту лазіце? Як от вам ще захчало?» Паківаў мене перад носам пальцам і загадаў. «Устрой, бегем!» И так мы расстались. Ранком 12 кастрычника 1943 года распачався гістарычны для польскага войска бой под Леніна.
3: Сторонки тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

От российской атаки на Киев и в области загинули и потерпели. Светлана Тихановская звернулася до школьников, студентов, наставников, да и батьков с нагоды Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небезпечным. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

слышишь, по за краем вока, як по реках рушит лед. Ты шукаешь свой дикий захад, каб отшукать усходы.

0: took you to slow me down. Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

Турбент на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а я традиционно нагадаю вам про «Кола Дён с бородой», программу, где я гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Арчи Белл, Глория Эстефан, а так само гурты BG's, Sly and the Family Stone, The Jam, смысловые галлюцинации, Brainstorm, Fall Out Boy, да и Tokyo Hotel. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

От российской атаки на Киев и в области загинула и потерпела. Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников да и батьков с нагодой Дня Ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небеспечным. Про это и про иншее вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радиорация расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: От российской атаки на Киев и в область есть загинулые и потерпелые. Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков с нагоды Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небеспечным.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пошнем.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 1 вересня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Арчі Белл, Глорія Естефан, а так само гурти Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, Смислові галюцинації, Brainstorm, Fallout Boy, The Tokyo Hotel. Долучайтеся. 1 вересня 1944-го народился Арчі Белл, американский спевак, удельник и один из основальников гурта Арчі Белл and the Drells. Самый великий хит коллектива – песня «Tighten Up», первое место в США у Hot 100 и ритм-блюзовом чарте Билборда у 68-м годе. Сингл с этой песней был сертификован как «золотый», бо был продаден у колькости свыше миллиона особников. Так само «Tighten Up» находится на 270-м месте списку 500 наивеликших песен всех часов по версии часописа Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяне-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 вересня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спевачка и автор песен, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: осталось. Я взял с собой только запрещенные. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься. Ну, всем. Не жить негде, ни за что аренду оплачивать. Да, я выехал 9 июля, 6 освободился, 9 выехал. До 12 пробыл в Ереване. С Еревана потом 14 числа я уже был в Грузии, в Тбилиси.
1: Алексею Сончуку, який своїм бубном подымал настрой удельникам акций протесту, теперь вельми потребная материальная допомога. До інших тем. Амаль 260 замежников покинули Польшу на минулом тыдне с 24 по 30 жнюня. Яны выехали с краины от поведности с рашениями об вертанні, поведомляя польская помежная служба. Больш за полову з їх покинули Польшу добраахвотно. Частей за все такие обовязательства выконывали громадяне Украины 39 человек, Беларуси 36 и Грузии 15. Еще частка замежников была вымушена покинуть Польшу примусово, але беларусов сярод таких нема. Сярод особ, у дошинении до яких применялися рашения об вертанні, были люди, якія допомагали незаконно пересекать польскую мяжу, удельничали у нападах, кировали автомобилем без отповедных правов, здесняли рабовані або заховывали наркотики. Поводле польского боку, гэтые особы могли створать погрозу национальной безпецы, а так само громадской безпецы и парадку. Об затриманні 29-годового и 37-годового громадян Польши, якія з'явіліся у месцы приземления поветренного шара с контрабандными цигаретами, поведомила 31 жнюня польская полиция. Шар приземлился у Августовском повете, який мяжуе с Беларусью, после чего на место неоткладно прибыли супрацовники криминальной полиции. Яны выявили и конфисковали 7500 пачков цигарет без польских акцизных марок. После этого полицианты почали назирать за районом, проверяючи, ці не з'явяться поблизу люди, якія могуть бути зв'язані з відправленням. У нейкий момент їх увагу притягнув подозрений автомобіль, у яким знаходилися двоє мужчин – жихаров Сувалцкого і Сєнінського повітов. Затриманим пред'явлені обвинувачування у контрабанді подакцизних товарів і ухиленні від виплати митних і податкових платежів у поміри більш за 250 тисяч рублів. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 21. Па берасцейшыні да плюс 23. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Першы.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецую на побоч завсюду и смех-то сябров. Бо мы николи ничего не столим, один без одного.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Далее так само працягваецца наш эфир. Калі мы хочам уплываць на Лукашэнку, то трэба актыўна выкарыстоўваць рэчы, якіх ён баіцца менэта санкцыі. Так кажа наш наступны суразмоўца. Разам з тым павінны весціся паралельныя перамовы на тэму вайны, вызвалення палітвязню ды беларускай будучыні. Так кажа, быў прызняволены паплічнік Міклая Саркевіча, актывіст цэнтра грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сергей Спарыш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом? Узмоцнение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два составных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: Як менавіта гэтыя знешнепалітычныя працэсы, рашэнні бягучага лета ці ўжо мінулага паўплывалі на сітуацыю ўнутры самой Беларусі?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимает один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное – это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обостриться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Как сама кажа, Сергей Спарыш, выигрывание экономического тиску и санкционных инструментов будет вызначать дальше внутреннюю повестку Украины. Когда осенью так само черговая хваля вызволения политвязню остается выником складанных непублишных процессов помеж Минском да международными партнерами.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: І так само готовий турок. Привітання вам передаю. Зустрікаємо разом вечір. Зараз скільки інформації з України. Ну, а там щоденна повітряна тривога гучить фактично безперепинно, тому немагчимо цілий день спускатися у бомбосховище. Ситуація ускладнилася тим, що ворог б'є не тільки по енергетиці, але і про інфраструктуру усьої, каже білоруська Євгенія Федорець.
3: Просипаємося, засипаємо під тривогу. Тривога практически не прекращается. Иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно. Можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
4: Какая ситуация с обстрелами в вашем городе зараз? Что изменилось в поведении людей за последние дни?
3: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится, просто, ну, мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
4: До чего побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Чи включалося светло, чи были проблемы с водой, с сувязью?
3: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, ну, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое. Стараются чинить как можно быстрее. Ну, это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать, пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
4: А что полохает вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
3: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже, ну, не просыпаюсь, я ее не слышу, хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит, и бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам. То есть, ну, частенько это достаточно близко к дому.
4: Вы кажете про 4 года, а что вам помогает вытримливать это щоденное напружение?
3: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди, потому что когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились, и когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, ну, вот тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
2: І тут руки нагадаємо, що масштабний воєнний конфлікт у центрі Європи протягується уже коля 4,5 років.
0: Радіо Рація.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Напередодні Дня Веда у беларускай медіапрасторы разгарылася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
2: Нагодай сталі пасты ў трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
1: Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
2: У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая адмова ад любой індывідуальнасці.
1: А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал Белсат пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
3: Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять под эти стандарты. Во-вторых, на мое мнение, больше резонанс – это то, что если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. Когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен быть выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, а их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически. Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарные нормы и так далее, но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять, это, вспомним еще, что добавили сюда, моменты, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
4: Больше бюрократии, у тебя есть заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена для чего?
3: Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специального, ну, чтобы было под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
4: Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранавичской школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из портала «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйдет там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мавляв, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий отворотная совесть, все-таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництво этих научальных установ на такую критику.
3: Конечно, реагируют. И здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история, но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркие цвет волос и так далее, и так далее, и там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос, если аккуратность, чистота, гигиена, это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и кто ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: А Министерство эдукации неким чином регулирует вот правила причесок школьных, допустим?
3: В постановлениях, в законодательстве четко прописано опрятный, честный, опрятный, чистый вид. Но опрятный – это такое оценочное понятие. Когда мы уже говорим о том, что какой формы завиток, какой длины волосы, то это уже вмешательство в личность ребенка.
5: Ці можна гипотетично уявить конфликты, когда уже мы так разбираем прически, когда на претензію наставнікаў альбо адміністрацыі школы, можа прыйсці сустрэчная прэтэнзія, таму што вось як рэакцыю вось на гэтае рэгуляванне прычосак я бачу ў блогераў беларускіх фотаздымкі саміх там дырэктара, вот адміністрацыі, у которых на галаве, прабачце мне, чорці што творыцца. Вот гіпатэтычна хаця б можна будзе неяк.
3: Ну, конечно, то есть мы запрещаем детям, там же 11 класс, 10 класс. Я знаю историю, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику. В то же самое время учителям никто это не запрещает делать. Правда же, и той же администрации. Потому что очевидно, что конфликты могут быть на этой теме.
2: Настаўніца математыкі Таццяна Крапінєвіч прокаментавала патрабаванні школы да знешняга выгляду дзяцей.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує, читає Ян Мордень.
1: Ніва з 11 мая 1975 года. И в Берлине свой закончили поход. Репортаж Виктора Рудчика. Частка первая.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 1 вересня 1955-го народился Брус Фокстон, британский музыка, спевак и композитор, наибольш вядомы у якости бас-гитариста гурта The Jam. Гэты коллектив развалился на пику популярности у 82-м годе, выпустивши 6 коммерцийно-поспяховых и высоко оцененных критикой студийных альбомов. 23 сингла The Jam уваходили у топ-40, 4 из них подымались на первое место. The Jam стояли ля вытока у мода драджэння у рамках новой хвали и выконвали жорсткий минималистский рок с элементами американского ритм-н-блюзу. Уплыв гэтага гурта прикметны у творчасти практично любой гитарной команды Британии 80-х-90-х годов от The Smiths до Blur и Oasis.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 вересня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спевачка и автор песен, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 1 вересня 1984-го народился Джозеф Марк Троман, ти просто Джо Троман, американский музыка, соло-гитарист гурта Fall Out Boy, навод один из основальников. 31 кастрычника 2008-го Fall Out Boy установили сусветный рекорд по колькости интервью за сутки 72, дякуючи чому трапили у книгу рекордов Гиннесса. Напевно, покуль гэта их наивеликшее досягнение.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.